0: G with special guests. Boosie, the concert strictly for the culture. Break out your camouflage and your bling and be a part of history. Saturday, November 14th in Heritage Bank Center. Get tickets at the box office, online at bmashows.com and ticketmaster.com.
1: Listen daily for your chance to win tickets online, WizNation.com and inside the Wiz Nation app.
2: 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Top Dog Law. Call them for any accident, big or small. Go to topdoglaw.com. That's topdoglaw.com.
3: Let's get to it, man.
4: The continuous music starts now.
3: What's going on? This is Drake.
5: What's up?